0: Grandes éxitos, grandes canciones. Somos Pisco FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».